0: а размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Smaizniekus Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: Крутые новости! Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.

0: Выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies

0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Medus на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaic man uz ārķi savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Weekend. На новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улманя Гатва 96 и Краста 42.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49! 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25! Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99! Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15! Ja garšo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem!

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест» и много музыкальных новинках. Состоялась премьера песни «До».

артистки. Также Илюся Чеботина представила новую песню «Горгона». Она девушка Горгона. Та, на которую оборачивается вслед, в которую влюбляется с первого взгляда и к ногам которой готовы бросить весь мир. Ее

0: никуда не уходите.
1: Новинки недели. Новинки недели.
2: Всем салют, это Филатов и Керес, и вы слушаете наш трек.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Состоялась премьера клипа Канье Уэста «OK». Режиссером видео вновь выступил

концерта, состоявшихся в лондонском зале O2 летом 2025 года. Режиссером ленты выступит Гард Дженнинг, снявший классические видеоклипы Pulp на песни Help the Aged и A Little Soul. Фильм включает в себя закадровый текст, участвующий

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Работа над продолжением «Барби» практически

Перси Джексон и олимпийцев Джонатан и Стейнберг и Дэн Шотс. Продюсированием занималась компания Hasbro Entertainment. Причина отмены связана с большими затратами на бюджет. Напомним, в 2020-м Рейнджеров пытался реанимировать Netflix при помощи режиссера Джонатана Энтуистла.

0: и Вуди Харрельсон не спешили сниматься в сериалах. Это шоу добилось поистине королевского успеха. «Одни из нас» был хорош, но не для меня на тот момент, вспоминает МакКонахи на подкасте «Happy Sad Confused». В итоге роль Джоэла отошла Педро Паскалю. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. 19-я позиция.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvankartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6 eiro 99 centi un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti Maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.

Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.

0: продажа для широкой аудитории началась 14 августа. И практически сразу фанаты начали массово заходить на сайты кинотеатров. Наибольшее внимание привлекли проблемы с сервисами AMC Theaters. Пользователи социальных сетей сообщали о сбоях на сайте и в мобильном приложении, из-за которых не могли выбрать места и завершить покупку билетов. И на этом, друзья, с новостями из мира киноиндустрии у меня пока что все. Мы же с вами встретимся уже в следующем часу. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Кинолента. Кинолента.

Светская хроника. Светская хроника. Еще раз приветствую всех настроенных на Топ-Радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Францисти, и это время светских новостей. Блогерша и телеведущая Виктория Бонни сообщила в Инстаграм, что ей пришлось обратиться в полицию из-за сталкера. Бонни рассказала, что неизвестный мужчина проник на территорию ее участка и пытался залезть в дом. Знаменитость сразу же вызвала полицейских. «Мужчина, если вы еще раз сюда придете, у вас будут очень большие и серьезные проблемы. Это Европа. Я отдала вашу фотографию. Имейте в виду, еще раз вы зайдете

Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через 7 лет они расстались. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов высказался о создании женской версии коллектива. Он одобрил эту идею продюсера Игоря Матвиенко.

дача. При этом женщина поругалась со своими детьми, которые, по словам Шаляпина, постоянно требуют от нее деньги и не дарят любовь в ответ. Она их всех послала и сказала, что будет кутить и наслаждаться жизнью. Они получат в

0: Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Никуда не уходите.
1: «Светская хроника». «Светская хроника». Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из
3: топ-20. Это топ-20.
2: Место номер 10.

0: targetboost.com.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

написала Синг. В свою очередь, певица Шакира запретила Джерару Пике знакомить детей с любовницей Кларой Чи. Об этом сообщает The Express Tribune. В соглашении об опеке, которое футболист заключил с Шакирой, говорится, что Шакира запретила 27-летней Кларе Чи, с которой Пике изменял певица, находиться в одном доме с их общими детьми. Теперь каждый раз, когда сыновья приезжают к отцу, Клара Чи вынуждена уходить из дома и жить у своих родителей. Дети Пике и Шакиры категорически не хотят контактировать с новой девушкой.

0: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.

Чей клип The Fates of Ophelia может получить премию «Видео года», «Лучшая поп-музыка» и «Лучшая операторская работа». По 7 номинаций получили Ариана Гранде и Сабрина Карпентер, по 5 Бруно Марс, Pink Panthers и Зара Ларсон, 4 Лиса и по 3 Шакира и Тейт Макрей. Напомним, церемония вручения премии MTV Video Music Award состоится 27 сентября и будет транслироваться в прямом эфире из Лос-Анджелеса на канале CBC, MTV и Paramount+.

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.
2: Топ-радио. Weekend.

Ватура певица появилась в наряде, который демонстрировал ее ключицы. Поклонники заметили на них набитую надпись, похожую на ту, что набита у ее бойфренда-спортсмена. В июле стало известно, что Гранде вернулась к бывшему возлюбленному.

Grammy. Это означает, что 38,5% всей музыки, выпущенной в июле, было создано с участием искусственного интеллекта в той или иной степени. Я думаю, что путь развития музыки, созданной с помощью ИИ, лежит через раскрытие информации.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмани Гатва 96 и Краста 42.

0: а размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийсмайзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

На этой неделе в Мега особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улманегатва 96 и Краста 42.
1: Сосед, на этой неделе в Мега особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Cupra или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Vid zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. В меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.